будет комикарда, социальный стандарт. Пить и мать, и сын, подбогал,